Последний раз Пичинча извергался 14 лет назад. Тогда он засыпал весь город своим пеплом. Сейчас он спит. Когда проснется, никому не будет.

0: Настя, ох, Настя.
1: Настя.
0: Дубровник и Хорватия есть мтавари курортия. Адриатик и схвастан гашене були узвелеси калаки цихесимапри. Дубровник и кваши гамотлили с габария. Дубровникс эртхмад уцодебен Адриатикис маргалиц. Ну что ж, поди внахот рамденат цвирфаси ахмочендеба эс маргалити.